Компания «Радио Шок» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

шанса вновь повстречаться с тобой.

тобой. Все, что было, взяла, но забыла свой зеленый платок.

on the radio shock. Radio. Shock. Radio shock.ru.

издание «Радиошок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет. Лови рок!

гараже, я в удобном положе, выбиваю чашку ко, мне становится легко. Я включаю телевизор, фильм как будто любви.

никуда. Я им за это благодарен. Я им за это благодарен. 5, 4, 3, 2, ать. Отправляюсь ночью спать.

внимание, сейчас я произнесу очень умное слово. Смысл непонятен, но звучит очень клево. Ну что, дети, вы все готовы?

Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку,

На 8-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Включи радио. Лови шок. Радиошок.
1: Прямой эфир на Радиошок. В прямом эфире. Прямо сейчас.
2: Алексей Бегун наконец-то добежал до Радиошок.
1: Бегущий ведущий на Радиошок.
3: Шалом, прием, дамы и господа, Алексей Бегун таки добежал до Радиошока. Это значит, что программа «Бегущий ведущий», как всегда, интересные гости, максимум полезной информации, а я сегодня прям слово даю, будет очень интересный и максимально полезный эфир, потому что в гостях у меня сегодня сертифицированный и аккредитованный финансовый консультант в сфере страхование жизни, игропрактик и ведущий трансформационных игр Ксения Чухловина. Ксюша, привет!
4: Привет!
3: Ксюш, немножечко поближе микрофон можно подвинуть к себе и общаться. Как настрой?
4: Настрой огонь.
3: Настрой огонь. Смотри, ты жаворонок или сова? Начну с такого нескромного вопроса.
4: Уже жаворонок.
3: Это в смысле, тебе так пришлось им стать?
4: Да.
3: Отлично. То есть ты сегодня успела выспаться, чтобы прийти днем в 2 часа на эфир?
4: Я проснулась сегодня в 6 утра. Поэтому да, я все-таки жаворонок и переделала кучу дел.
3: Несмотря на то, что воскресенье, выходные, ты все равно готова вставать в 6 утра каждый день?
4: Ну, скажем так, режим, наверное, ежедневно, когда я встаю, и организм сам уже говорит: ты что спишь, вставай.
3: Похвально, похвально. Смотри, я вот тебя представил, но мне кажется, все, что я наговорил, этого мало. Давай вот от тебя такая самопрезентация. Ксения Чухловина — это?
4: Это тот человек, который заботится о вас, но если мы говорим, да, сегодня именно про сферу страхования жизни, то я помогаю детально человеку разобраться, понять ему, на каком уровне он находится, естественно, финансовом, да, какие у него есть цели, задачи на перспективу, и построить ему траекторию, по которой двигаться спокойно, безопасно и эффективно со 100% исходом.
3: О страховании мы чуть-чуть попозже поговорим. Для начала, чтобы, ну, прям вот полную картину составить Ксения Чухловина, это... давай вот прям издалека. Какое у тебя образование?
4: Вообще по образованию я маркетолог.
3: Маркетолог?
4: Да.
3: Ты получил образование для того, чтобы, что называется, родителям показать диплом, и пусть он будет, или это твой осознанный, что называется, выбор?
4: Скажем, когда надо было выбирать профессию, я вообще не была готова
3: выбирать профессию.
4: Да, выбирать профессию. Просто тогда было перспективно идти или в математический в ИТМО, или все-таки экономика. Экономика мне на тот период стала ближе. Вообще, я хотела тогда идти на повара.
3: Опа!
4: Да, но, как сказала мама, ты что будешь варить огромные чаши, вот эти вот кастрюли, супы в детских садах, там были в школе? Ну, просто тогда еще не было...
3: Какой страшный удар по рукам.
4: Да, не было тогда распространено вот эта вот кухня, да, азиатская, ну, любая, которая пришла сейчас на наш рынок, и да, я выбрала экономику. На самом деле ни о чем не жалею. Классное было образование. Спасибо родителям. Оно было платное. Спасибо, что они мне его дали. Сейчас в моей жизни этот отклик приносит большой плюс.
3: Какой?
4: Ну, как бы... Я понимаю, как вообще работает весь рынок. Так получилось, что до... Ну, тоже страхование, те же самые продажи.
3: Да.
4: Изначально я пришла работать. Моя первая работа была... Это продавец-консультант. Я начала с продаж.
3: Что ты продавала и чему консультировала? О чем консультировала?
4: Мне исполнилось 18 лет. Мы с моим другом со школы поехали в Мегу. Мы зашли на тот магазин. Был магазин «Резервит». Не знаю, есть он сейчас или
3: не
4: нет.
3: Знаю. Да. Не будем никого не рекламировать, суть. Да.
4: Да, и просто, и получается, что... Я говорю, вам нужны сотрудники? Они такие, да, все, я заполнила анкету, и они такие, вы нам подходите, выходите там завтра, ну, или в понедельник, ну, что-то такое.
3: То есть это было единомоментно. Ты заходишь, здрасте, я к вам работать, вот, анкета, все, анкету почитали, вы приняты. Так это произошло?
4: Ну, грубо говоря, да. Я понимала, что мне нужны деньги на тот период времени, куда пойти я не знала, а там был в Мегу вообще огромный набор сотрудников. Да, ну, то есть она только открылась.
3: То есть это не рандом, вы знали уже, что туда люди требуются.
4: Да, именно в этот комплекс, да, требовались. Просто именно туда попало. У меня там была тоже очень классная команда. Спасибо им, они меня много, много чему научили.
3: А сколько ты проработала? Ты консультантом прям работала?
4: Да. Я проработала, наверное, 4 года точно, пока училась в университете, потому что, да.
3: Одновременно училась и работала?
4: И работала, ага, да. Ага. Я и в ночные работала, и в выходные работала.
3: Поэтому теперь ты жаворонок.
4: Да, и было такое, что я ехала на учебу, до 2 училась, потом как раз, получается, к 4 ехала туда, и до 10 работала, приезжала домой в 11, делала все уроки там и так далее, и вот так вот у меня крутился как бы ритм жизни.
3: Студенчество.
4: Да.
3: То есть пока твои одногруппники отрывались в клубах, ты отрывалась в Меге?
4: Да, можно так сказать.
3: На что потратила первую зарплату?
4: Я спустила, я помню тогда, первая зарплата была 15 тысяч рублей, я 13 тысяч спустила на весь свой гардероб и оставила себе 2 тысячи на тот момент.
3: На кофе?
4: Нет, на проездной и на еду как раз в университете.
3: Трэш.
4: Да.
3: То есть в первую очередь одежда.
4: Ну, наверное, такой гештальт девочки закрыть.
3: Конечно, естественно, куда же без него. То есть, маркетолог. Дальше ты маркетологом еще поработала после того, как диплом получила?
4: Самый прикол, нет. Я нет? никогда в жизни не работала маркетологом.
3: Угу. Но сегодня, возвращаясь к страхованию, мы сейчас будем туда-сюда бегать, вот этот вот диплом маркетолога, он помогает именно в страховании?
4: Да, он помогает, ну, потому что ты понимаешь суть всех воронок вообще, как с чего начать, поэтому маркетинг классная штука.
3: Отлично. Как ты пошла в тему страхования?
4: Тема страхования вообще случайно пришла в мою жизнь. Меня, скажем так, мама туда завела, потому что в той компании, где сейчас работаю я, она уже работала. Я долго брыкалась, говорила, нет, я сначала пошла в другую компанию, сравнила две эти компании, потом пришла сейчас, где я, и такая, да, мне тут нравится, я тут хочу. И, наверное, такой главным исходом еще, что повлияло, к сожалению, папа мой ушел из жизни, и он был застрахованный, и тогда мы получили выплату, и это тоже был один из таких факторов, который, скажем, ну, внес вот эту свою лепту, почему я выбрала страхование.
3: Сколько ты там уже работаешь?
4: Получается, 2-й год пошел. Но именно в той компании, где я сейчас, в сентябре будет год.
3: Кто твой клиент?
4: На самом деле, мой клиент — это любой человек, который понимает ценность своей жизни или который хочет узнать информацию вообще об этой сфере. Я полностью раскладываю ему все по полочкам, укладываю ему в голове.
3: Как это происходит, Ксюш? Вот смотри, сейчас вот мнение обывателя, а ты его либо разнесешь, либо усилишь. Условный человек, бегун Алексей, например, встречается со специалистом Ксенией Чухловиной, все, с фамилией я уже... Вот, и с каким запросом я должен подходить? То есть это прям абсолютно любая тема.
4: Ну, то, что касается страхования, да, именно по жизни. Ну, смотри, есть люди, у которых есть запрос на это, и они пытаются в этом разобраться, а есть люди, которые, допустим, у них нет запроса, и мы можем вскрыть их потребность, для чего им это нужно.
3: Потребности, я уверен, что есть у всех, и главное найти, нащупать и раскрыть.
4: Да, вот. Ну, здесь, конечно, есть специальный список вопросов, да, которым... скажем, намеченная схема, по которым я иду, и человек, отвечая мне на поставленный вопрос, сам понимает, для чего ему вообще это нужно. Собственно, так и проходит консультация, а дальше мы уже точечно выбираем, какой аспект в жизни ему сейчас нужно закрыть. Допустим, он там переживает за какую-то родовую наследственность, да, что у него может выскочить, там, инфаркт, инсульт, там, раковые, да, вот эти вот все темы, или кто-то знает, что у него там, не знаю, хрупкие кости, он боится там переломов, или у него какой-то...
3: Футболисты свои ноги, я слышал, страхуют.
4: Ты страхуешь не только ноги, ты страхуешь всего себя.
3: Я прям слышал, что вот прям на ноги у них отдельный какой-то упор.
4: Это же их рабочий инструмент, да. Вот, поэтому кто-то хочет идти закрыть свою, допустим, пенсионный свой вопрос, да. Кто-то хочет накопить ребенку на образование. Как бы мы работаем, я работаю в основных вот в четырех вот этих вот сферах.
3: Про четыре сферы сейчас расскажешь. А как это объединяется? Страхование и пенсия, страхование и накопление на образование.
4: Ну смотри, современное страхование, оно заключается в том, что ты, страхуя себя на долгосрочный период жизни, у тебя еще есть возможность копить определенную энную количество сумму денег, да? Это уже заложено, получается, в самом полисе, и все расчеты расписаны. То есть какая-то определенная часть идет на накопление, а часть денег, которую ты вкладываешь, идет на именно непосредственно на твои риски.
3: Еще раз, сейчас вот обыватель включится. Я X денег вкладываю в страхование.
4: Да.
3: И при этом этот X денег работает как инвестиция, потому что оттуда какой-то кэшбэк потом мне начинает капать, накапливается и уходит либо в пенсию, либо в образование детям, либо еще куда-то. Так, я правильно понимаю?
4: Он выходит в то, что у тебя на окончание твоего договора формируется определенная сумма денег, которую ты получаешь.
3: То есть она накапливается? Это
4: да,
3: как сберегательный счет?
4: Ну, типа того, да, с которого ты не можешь вытащить деньги сам. Вот, то есть ты только нужно дождаться окончания счета. Ой, окончания срока.
3: Ага. С какой суммой обычно заходят?
4: Нет такого.
3: Хорошо, лучше ты бы рекомендовала, с какой суммы заходить?
4: Не могу рекомендовать, потому что это индивидуальный подход. Ага. Клиенты разные, у всех кошелек разный, потребность разная. Могу сказать одно, что чем старше возраст, тем будет дороже, потому что болячек уже больше, пройти андеррайдинг на страхование становится сложнее, то есть если у тебя есть какие-то такие позиции по здоровью, скажем, очень серьезные, то они, компания рассматривает, берем мы как бы это в дело или нет. То есть, если, допустим, был там какой-то перелом, скажем так, позвоночника, да, и тогда тебе просто вычеркивают то, что если будет травма именно тех же позвонков, выплаты не будет. И не каждого человека берут на страхование. Как бы, даже если ты хочешь, допустим, по некоторым определенным причинам, к сожалению, тебе может быть отказ.
3: О, как. Ты сказала про четыре сферы.
4: Да.
3: То есть, ты какие-то четыре направления взяла. Жги.
4: Ну, первое, как мы уже сказали, да, это защита, прежде всего, полного здоровья мужчины и женщины, да, без разницы, кто ты. Детская страховка, закрытие, получается, пенсионного возраста. И есть еще такая сфера, это основной кормилец в семье.
3: Угу. Почему именно эти направления?
4: Скажем так, они больше, ну, если брать нашу жизнь, они такие одни из важных моментов, да, нашей жизни, которые как бы наиболее встречаемые. И, ну, есть ты, который самый важный вообще в жизни, есть твоя половина, и у многих бюджет формируется, допустим, чаще всего мужчина приносит в семью денег больше, а женщина как бы занимается там для себя, да, скажем так. И если, не дай бог, в такой семье будет потеря главного добытчика финансов, то как бы женщине будет очень сложно. Потом также, да, у нас наступает период, когда мы расширяем свою семью, то есть у нас есть дети, и все мы хотим, желаем своим детям только всего самого лучшего, поэтому, ну, естественно, мы должны позаботиться о своем будущем, как ни крути, потому что сейчас у нас очень нестабильная обстановка, и за последнее время то, что мы видим, как у нас увеличивается пенсионный возраст, и в нашей стране какая сумма пенсии.
3: Ой, не надо, это больно.
4: Да, ну как бы поэтому это основные аспекты.
3: Со скольки лет лучше заходить в эту историю?
4: Чем раньше, тем лучше. У нас рекорд по страхованию – это ребенку 2 дня. Родители застраховали ребенка.
3: Угу. То есть они вот эти деньги вложили, и это постепенно копится на, видимо, образование.
4: Да. Ну, слушай, я такой делала подсчет. Мне, допустим, сыну нужно где-то 2,5 миллиона на образование на тот вуз, который я хочу. То есть я посчитала, грубо говоря, по 5 лет. И рассчитала, что если семья из 2 человек, да, это муж и жена, допустим, каждый день откладывают по 700 рублей,
3: так,
4: то это за 10 лет, то как раз к этому периоду у меня будет полностью сумма. Плюс, если там еще есть капитализация, значит, это еще на какой-то процентик увеличится, будет чуть больше.
3: Но есть еще инфляция.
4: Капитализация учитывает инфляцию.
3: А, окей.
4: Да. Вот. И плюс, а если ты как бы это делаешь с 18 лет, ту же самую сумму, там у тебя почти сумма к 6 миллионам подбегает. Что такое сейчас для нас, там 350 рублей, да? Это для кого-то пачка сигарет, для кого-то кружка кофе в день. Ну, то есть мы эти деньги вот так вот выкидываем незначимо, а если просто сделать для себя вот эту привычку, она не бьет тебе по карману.
3: То есть каждый день по 350 рублей откладываешь?
4: С каждого, да.
3: Ага.
4: Вот, то на долгосрок, да, ты, получается, у тебя классная такая схема, которая действительно работает.
3: Поэтому, друзья мои, берите пример и берите вот такую вот формулу, которая действительно работает. Давай сделаем небольшую музыкальную паузу и дальше уже поговорим, уже вглубь уйдем страхование и еще твои ипостаси обсудим. Друзья мои, а у нас как раз-таки в группе ВКонтакте «Бегущий ведущий» идет стрим эфира, как бы это ни звучало, это значит, что нас можно не только послушать, но еще и подсмотреть наш эфир. И, конечно же, на сайте radioshock.ru в графе общения бесплатно, без регистрации и смс, что называется, можно написать свои вопросы. Вернемся после музыкальной паузы.

0: Сидишь ВКонтакте? Забегай в гости.
1: Сообщество «Бегущий ведущий».
0: Прямые эфиры «Радио Шок». Обзоры концертов звезд и проводимых мной мероприятий.
1: «Бегущий ведущий» — это личный блог.
0: Забегай и оставайся в центре событий.
2: Интервью Алексея Бегуна. Присаживайтесь поудобнее, возможно, будут неудобные вопросы.
3: А мы продолжаем эфир, дамы и господа. Сегодня воскресенье, и бегущий ведущий наконец-таки добежал до Радио Шок. Программа «Бегущий ведущий» и Ксения Чухловина сегодня у нас в гостях, у меня конкретно, специалист в сфере страхования, и мы вот не только об этом сегодня говорим. Я, знаешь, с какой стороны хочу зайти? У тебя, насколько, ты сказал, там почти два, да, года занимаешься, есть ли какие-то кейсы, от которыми хочется поделиться, которые очень-очень интересные?
4: Да, наверное, есть такой кейс, ну, скажем, когда я только начинала вообще вливаться в эту сферу, естественно, кто твой первый потенциальный клиент — это твои друзья.
3: Ой, да.
4: И я вот пошла и начинала говорить, там, рассказывать, мне все такие, да-да-да, кто-то, ну, кто-то понимал, кто-то не понимал, и я помню, со своей подругой разговариваю, она причем мой тренер, я говорю, вот тебе надо, я говорю, ты же занимаешься, я говорю, прикинь, я говорю, ну вот если, не дай бог, с тобой произойдет какая-то травма, я говорю, ты же все, ну, как бы, сколько ты будешь сидеть на больничном? Она такая, да ладно, типа, все нормально, такого не было. Проходит какое-то время, она мне присылает фотку сломанной ноги и пишет комментарий, ты почему меня тогда не уговорила? Я такая, ну я же не могу принять...
3: Заставить.
4: Да, заставить вас принять это решение. После этого случая мы сразу же застраховались. Ну это такое, скажем так, смешное. Но на самом деле классно, когда ты понимаешь, ты делаешь человеку именно тот полис, который подходит к нему, и через какое-то время, да, такое случается, что... несчастные случаи, и они тебе приходят и говорят спасибо. У меня так было, я страховала мальчика, он занимается футболом. Они делали страховку именно для соревнований, но так получилось, что он через неделю получил сотрясение мозга.
3: Ай-яй-яй.
4: Да, вот так, вот это тоже сработало, вот это никто тебе не может предугадать. Ну, вот, наверное, такие два самых запоминающихся кейса у меня.
3: В твоем окружении сколько процентов застрахованы?
4: Интересный вопрос. Ну, скажем так, наверное, каждый третий уже как бы что-то себе доподкупил. Вот. И потом люди, получается, закрывают какую-то одну свою сферу, да, с которой мы с тобой до этого обговорили, и потом... приходят еще и еще и еще, и уже советуют каким-то другим, то есть понимают ценность всего этого.
3: Как это происходит? Это ты закладываешь определенный X, или потом тебе все равно нужно докупать, докладывать деньги? Или прям вот, грубо говоря, отдал, не буду цифры называть, ну вот опять же вернемся к этому пресловутому X-у, X, и на год я вообще не думаю о этом вопросе, или на два года?
4: Ну, конечно, у тебя получается в полисе мы подбираем сумму X, которая комфортна тебе. Есть такая фишка, чтобы у тебя накопления, получается, как раз инфляции не сжирались, приходит капитализация. Ты вправе выбрать ее. Там приходит также N-ная сумма, которую ты или ты ее берешь, или ты ее не берешь. Если у тебя нету цели копить, пользоваться этим бонусом, ты можешь и не принимать капитализацию. Если у тебя, получается, есть цель, ты ее принимаешь. Все это только твое, как бы, решение. Хочешь — да, хочешь — нет.
3: Какие у тебя самые давай, топ 5 возражений, когда люди говорят, я не буду страховаться, потому что...
4: Потому что я не знаю, что со мной будет, что будет с вашей фирмой через 20 лет.
3: Так, как ты отвечаешь на это возражение?
4: На самом деле, такой вообще классный вопрос. Смотрите, современное страхование заключается в том, что уважающие себя фирмы, все они на Центробанке зарегистрированы. Угу. То есть ты не выйдешь на рынок без вот этой регистрации. В чем прикол? Что каждая страховая фирма перестраховывается другими страховыми фирмами. Угу. Это делается для того, что в случае, но не дай бог, что случается с фирмой, чтобы не потерять все денежные средства и, собственно, деятельность, и людей не обмануть, та фирма, которая на рынке будет лидером, передастся mm-hmm. все ей. То есть ваш полис будет действовать точно так же, на тех же самых условиях, просто имя будет уже у другой.
3: Mm-hmm.
4: Вот, да. И еще получается, ну, если провести аналогию с банковскими вкладами, там же есть страхование, да, до 1 400 000.
3: Так.
4: Если да, то с 2027 года именно в страховании это получается 2 800 000.

0: Если не случится, ты копишь денежку, и ты здоровый, и тебе вообще фартит, и супер.
1: А эта денежка дальше копится, или ее можно как-то вывести, или нет, это уже никак не вывести?
0: Ты выведешь вот только тогда, когда...
1: Когда что-то случится,
0: нет, не дай бог. Когда закончится срок действия. Вот. Да. Угу. У нас, допустим, есть такая привилегия. Сроки можно сокращать. Ну, допустим... Но вот какие-то обстоятельства в жизни произошли, что ну нужна тебе там накопленная сумма, не знаю, и единственное, допустим, место, откуда ты можешь выдернуть эти деньги, это твой полис страхования. Ты можешь сократить срок, да, дождаться вот этой выплаты, и тогда вот только таким способом. Но чем классный полис страхования от, допустим, от вклада в банке? Вклад в банке ты можешь пополнять, ты можешь забирать, и есть вот эта вот возможность деньги дергать туда-сюда. Вот здесь, ну, тебе не дают такой возможности.
1: Заморозилась сумма.
0: Ну, она не заморозилась,
1: ну,
0: она
1: для
0: растет.
1: Тебя.
0: Да, да, да. Ну, то есть ты знаешь точно, что ты это получишь. Тебе никто не изменит там какую-то процентную ставку, да, как, допустим, было недавно под 17%, а потом такие, опа, под 7%. У тебя уже все оговорено, и не вправе фирма изменить в свои условия, как в отличие от банка. Вот это вот классно. Вот, какие еще возражения? Зачем, типа, я буду отдавать деньги в никуда? Ну, я не считаю, что это не в никуда. Просто есть понятие, как у нас сейчас все живут. Мне надо здесь, сейчас и сразу. Я за что-то заплатил и что-то получил.
1: Да.
0: А тут ты не знаешь, когда это произойдет и вообще ли это произойдет. Но на самом деле долгосрочное планирование своих финансов и вот такая вот подушка безопасности. Люди-то выигрывают те, которые действуют на долгосрок. Потому что... не каждый, ну вот у кого вот спроси, сейчас говорю, у тебя есть там 500 тысяч, не дай бог, если онкология, или вообще у тебя заложены эти деньги на какое-то такое событие, допустим, не знаю, да то же самое, сломал ногу, ты садишься на больничный, ты не знаешь, а если там еще операция со спицами, там 2 месяца ты будешь восстанавливаться. Я говорю, у тебя есть сумма на то, чтобы ты прожил этот месяц с такими же условиями, на том же уровне? Мне все говорят, нет. Я говорю, а если как бы ты будешь знать о том, что у тебя эта сумма есть, и ты вообще продолжаешь ты не тратишь время на то, чтобы найти эти деньги, не надо залезать в какие-то долги, ты просто знаешь, что тебе это придет, и ты тратишь весь свой ресурс на восстановление своего организма. Вот.
1: Если вдруг, не дай бог, что-то случается, то есть, грубо говоря, человек, я сегодня буду, мое главное слово эфира — это X. Человек закладывает этот X, вот, и через, там, условно, на 2 года, и через, там, полгода или год с ним, не дай бог, что-то происходит, а денег нужно, там, X2, X3. Как здесь распределяются траты, как проявляет себя как раз-таки компания?
0: Ну, смотри, ты же платишь определенную X сумму за определенную сумму, которую ты получишь, то есть за что ты заплатил, то ты и получишь. Ты не можешь получить меньше, ты не можешь получить больше. Это именно за вот определенное страховое событие вот такая сумма. То есть мы никак не можем повлиять на то, что тебе надо больше. Но у тебя должны быть какие-то другие источники дохода, да, или накопления, которые, ну, вот как я говорю, вот это вот подушка безопасности.
1: Понял, потому что у меня почему-то... И не только у меня была такая ассоциация, что деньги как раз копятся, и страховая компания еще что-то доплачивает.
0: Нет, это совсем две разные, как бы, такие модели. То, что ты копишь, оно вообще никогда не трогается.
1: Так.
0: Ту часть денег, которую ты закладываешь на страховые события, фирма обязуется на себя за счет вот этих денег выплатить тебе большую сумму, да, условно. Ты в месяц там отдал 1000 рублей, и, не дай бог, с тобой там случился какой-то перелом ноги, образно, утрированно. Вот по этому параметру ты получишь там, допустим, 25 тысяч рублей. Если у тебя, допустим, еще включены операции, плюс еще за операцию ты там еще энное количество денег, все риски независимы друг от друга. Ты можешь получить по несчастному случаю за один риск, а ты можешь получить за 4 риска. вот это. И

0: никак это не изымается из твоей накопительной части. Потому что есть такие страховые, которые, да, типа, ты копишь, и мы возьмем денежки оттуда, у тебя там подуменьшится. А смысл тогда этого накопления? Ну, это нечестно получается.
1: Ну, что-то же произошло, а поэтому брат
0: тебе деньги. Так я плачу за это вы мне предоставляете услугу.
1: Вот, тогда понял.
0: Да, за маленькие деньги вы получаете большие деньги, но когда произойдет это событие, никто не знает, а может оно и вообще не произойдет. И ты просто такой счастливый и здоровый в конце всего времени.
1: Периода.
0: Да, периода, получил свою денежку и тратишь ее на ту цель, которую ты хочешь.
1: Ты, получается, вот у тебя сейчас какой срок? Имеется в виду, ты на какой период застраховалась? Вот так вот.
0: Я беру на максимальный срок, потому что чем дольше срок, тем меньше платеж. Ага. И как бы я понимаю, что моя жизнь цена на сколько бы лет мне не было. И у меня не один полис, у меня несколько полисов, и у меня у ребенка несколько полисов.
1: Ну, это один, допустим, вот то, что ты говорила, полная защита здоровья. Второе, это там связано с пенсионным фондом. Третье, не с пенсионным фондом, прошу прощения. С пенсией, а третье, допустим, на образование ребенку. Это так выглядит?
0: Да, просто их можно комбинировать. В полисах же есть риски, которые повторяются. И то есть у меня есть тот, который полностью упакованный. Потом я понимаю, что мне нужен дополнительный, у меня есть какая-то своя цель, я его делаю там на несколько, допустим, ну, они же в разные года. И получается, уже год передвигается. И получается, что моя страховая, мой страховой период увеличивается. Вот. Ну, такое комбо. И я понимаю, что у меня есть вот это там, мне это здесь не надо. Получается, у меня уже этот новый пакет дешевле получается, чем предыдущий. Ну, а если, допустим, можно сделать по некоторым программам хоть 10 одинаковых полисов и застраховать себя, ну, например, на 10 миллионов, и у тебя будет выплата по одному и тому же риску по всем 10 полисам.
1: Красиво.
0: Да, ну, это реально так.
1: Отлично. Вопрос очень сложный. Есть ли у тебя стоп-лист? Клиенты, с которыми ты понимаешь, не-не-не, я с ними работать не буду.
0: Ну, скажем так, я принимаю всех, кто стучится в мою дверь. Есть несколько попыток, когда мы разговариваем с человеком, понять вообще, он понял, что ему нужно или нет, да. Ну, я даю шанс всегда. Может быть, где-то я там недорабатываю, и я учусь. Но бывают такие моменты. Ну, честно, у меня не было так клиентов, которые не понял, что вообще я ему говорю, что я ему доношу, для чего ему это нужно. Вот, скажем так, 10%, наверное, всех моих встреч только вот отсеиваются люди. Вот так.
1: Насколько это сложная и интенсивная работа? Потому что, как я вижу твою работу? Если ошибаюсь, прям можешь сразу меня перебивать и поправлять. Ты периодически встречаешься с разными людьми, проводишь вот этот интервьюирование, скажем так, вот собеседование, то есть там вы заполняете определенную анкету, вот, после чего ты предлагаешь. Как правило, такие люди такие, да, я подумаю, и пропадают, и потом их либо ты дожимаешь, либо нет. И вот насколько, как часто эти встречи, как часто приходится с людьми встречаться там дополнительно, чтобы ответить на дополнительные вопросы, если они возникают, или когда уже они готовы заходить в эту историю. В общем, как выглядит ваш рабочий день? Расскажите, пожалуйста.
0: Ну, смотри, во-первых, я себе составляю график встреч, да. Первая встреча, она проходит просто, чтобы сборку информации, это надо 40 минут и вскрыть потребность. Если как бы мы располагаем временем, мы, получается, остаемся, я могу сразу же с компьютера начинать в программе считать. Полис, и мы дальше договариваемся, я показываю, говорю, вот такие-то риски, я говорю, вас устраивает, да или нет, готовы вы сейчас оформиться, пожалуйста, вот вам формируется QR-код на оплату, все, вы мне потом даете свои данные, может эта сделка пройти сразу же. Есть такие моменты, когда, допустим, человек познакомил, не знал вообще ничего об этом, познакомился со мной, я поняла его потребность, я говорю, я подумаю, как сейчас наиболее лучшие варианты для вас подобрать. Uh-huh. Я рассматриваю несколько вариантов. Потом на второй встрече мы обсуждаем. Я спрашиваю человека, что вам больше подходит. Uh-huh. Иногда бывают корректировки по суммам, ну, по всему, да, по всем параметрам. И все, как бы получается, мы выбираем наилучший вариант для него. Дальше та же схема, формирует QR-код на оплату, данные, я заполняю заявление. Uh-huh. И все.
1: И самый сложный вопрос. Насколько эта работа творческая?
0: Да это вообще творческая работа, потому что каждая...
1: Почему я спрашиваю? Не потому что выдумал вопрос, и он мне показался красивым. Мне со стороны кажется, что это прям вот рутина. Встречаться, объяснять, доказывать, работать с возражениями. Потом вот дожимать, если он не дожался. Или уже забить, если он вообще не хочет ничего. Вот. И, как мне кажется, от рутины устаешь. А от творчества ты наполняешься еще больше, и дальше хочется дальше и дальше двигаться. Я вижу, что ты человек, который двигается дальше и дальше и дальше, ты кайфуешь от собственной профессии. Поэтому, насколько это творческая история? Может быть, может, просто моя концепция неправильная?
0: Нет, все правильно, да на все 100. Я не скажу, что это рутина. Есть просто определенная, да, схема, как проводится uh-huh. интервьюирование. Вот, но я встречаюсь с разными людьми. Я не знаю, что за человек ко мне придет.
1: О, сюрприз!
0: Да, ну, мне интересно познавать мир других людей. Uh-huh. Они приходят с разных слоев общества. У тебя появляются какие-то новые контакты. Для меня это плюс, я не знаю, куда меня это заведет дальше. Во-вторых...
1: Игра.
0: Да, я, получается, у меня нету какого-то такого конкретного места, что я провожу собеседование только в офисе или конкретно... в каком-то определенном кафе. Uh-huh. Я маневрирую вообще по всему городу. Иногда мы ездим и за город. Мы ездили в начале лета в Кириши. Мы приезжали со своей командой.
1: Были-были.
0: Да, вот. Поэтому это настолько творчески. И ты не знаешь, какой будет ответ человека и что ты в этот момент будешь ему говорить. И у всех настолько разные судьбы, и каждому хочется... Ну, я такой человек душевный, что я не иду с целью «так, мне нужен договор». Я иду с целью помочь человеку раскрыть вот эту вот сферу, вообще показать ему, где он, что он, как он. Ну, если у него классно, я ему скажу: «Блин, ты такой молодец, супер, давай еще как бы вот, смотри, тебе можно вот туда, вот туда, вот туда. Как, куда ты хочешь? Я тебя подтолкну, я тебя сведу с нужными людьми». Или показать ему: «Ты чего творишь, да, там, к примеру, давай, я говорю, у тебя есть вот такой путь, хочешь вот так вот?» Я говорю: «Я тебе помогу». И он такой: «Да, я понимаю, там, я тебя нашла, вот сейчас, в данный момент, мне это нужно». Ну, вот как-то вот так вот у меня происходят все эти встречи.
1: Заводили эти встречи не в тему страхования, а куда-то в другую степь? Не про интим спрашиваю, а вообще просто вот что сдружились, заобщались, тебя позвали там на какую-то вечеринку, тусовку или вообще в какую-то свою тему. Ну, то есть, это же все нетворкинг. Это вот ты узнаешь там контакт человека, вы договариваетесь о встрече, и дальше уже вот это вот идет беседа, и ты не только... Ну, ты, в принципе, задаешь много вопросов, и при этом ты понимаешь, что вот с этим человеком вот интересно, здесь ценности совпадают, здесь, здесь, здесь. И вроде как уже и о страховании поговорили, дальше уже переходят разговоры в другую плоскость. Либо у тебя, наоборот, страхование и ничего больше, то есть ты не заходишь дальше в какие-то другие истории.
0: Я захожу туда, куда только можно.
1: Вот.
0: Потому что я очень разносторонний человек, я люблю все новое, и понятно, что я сопровождаю своего клиента всегда. Uh-huh. Как бы я говорю, если что-то случилось, я говорю, вы первые, что делаете, вы звоните мне, и дальше я вам говорю...
1: У тебя телефон 24/7?
0: Ну, нет, спать я люблю.
1: Вот.
0: Да, ну, в нормальных, разумных рамках, то есть адекватные люди понимают, что я живой человек, что у меня есть своя семья, своя личная жизнь, да, но бывают случаи, когда я ночью не сплю, я вижу, что мне звонят, и это мой клиент, я отвечу. Так, возвращаемся обратно.
1: Да, неформальному общению и перерастанию в другие отношения.
0: Есть люди...
1: Не трудовые, не рабочие.
0: Есть люди, с которыми мы действительно там становимся друзьями или какими-то партнерами, расширяя свой вот этот кругозор и вообще вид деятельности. Ну, каждый человек приносит какую-то лепту для меня. И нету такого, что... Вот реально, это я сейчас сижу и думаю, у меня нет ни одного клиента, с которым бы я вот просто чисто клиент и все. Я все равно поддерживаю общение. Где-то в каких-то сферах мы пересекаемся.
1: Тем более Питер город маленький.
0: Ну да, вообще.
1: Да, сделаем небольшую музыкальную паузу, и я немножечко тебя опрошу о личной жизни, и поговорим не только о ней.
2: На небе только и разговоров, что о море и о закате. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром, как он тает в волнах, и еле видимый свет.

0: Поспешите, у вас мало времени.
1: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
2: Интервью Алексея Бегуна. Присаживайтесь поудобнее, возможно, будут неудобные вопросы.
3: Ну а как же без неудобных вопросов, дамы и господа? Раз речь сегодня идет о страховании жизни, и не только жизни, еще и собственных денег, имеется в виду, чем вы будете заниматься, когда придет та самая пресловутая пенсионная жизнь, пенсионный возраст. И вот об этом всем обсуждаем, как раз говорим с Ксенией Чухловиной, которая сертифицированный и аккредитованный, все, я сегодня плыву, воскресенье, финансовый консультант, в общем, в сфере страхования жизни и так далее. Ксюх, ну, я слышал, плюс ко всему, я сегодня как тебя представил, как игропрактик, и я слышал, что у тебя еще есть какая-то соответствующая... То ли просто настольная игра, то ли трансформационная игра, посвященная как раз-таки страхованию. Расскажи, пожалуйста, что это за история?
4: Да, у нас есть игра, она трансформационная, она разработана именно нашей компанией, ее нигде нельзя купить, в нее можно поиграть только у нас в офисе, да, ну, с тем сотрудником, допустим, консультантом, который тебя пригласил. Почему она именно трансформационная? Потому что, когда человек приходит, суть игры в том, что ты проживаешь на бумаге 30 mm-hmm. лет своей жизни. У тебя есть там определенные задачи, которые ты должен сделать, и происходят некоторые жизненные события. И люди иногда об этих событиях даже не задумываются, и они боятся вообще признать себе вот этот страх, а в игре ты, получается, ты его проживаешь, ты в момент случившейся ситуации принимаешь решение, uh-huh. возможно, которое бы ты сам принял, если бы это произошло в реальной жизни. Uh-huh. И тут у тебя есть как бы шанс посмотреть, а правильно ли ты сделал решение вообще. Поэтому я считаю, что эта игра, она сознание вообще... финансов и жизни в целом переворачивает особенно тех людей, которые никогда не затрагивали вот эту вот сферу денежную, потому что, честно говоря, у нас никто не учит финансовой грамотности. Именно
3: ой,
4: в школах.
3: Ты сейчас... Так, я никого не хочу оскорбить, но у меня такое чувство, что и в университетах тоже вряд ли учат хорошо этому.
4: Ну, давайте скажем, потому что для государства это невыгодно.
3: Ладно, эту тему мы закроем сразу, не хочется даже это обсуждать.
4: Да.
3: Но, правда, я почему об этом соглашаюсь? Потому что у меня самого проект, который поддерживает молодых предпринимателей, проект «Сила окружения», и как раз-таки люди... Я сам провожу «Территорию денег», трансформационную игру, и люди про деньги, они вообще мало чего знают. Ну, они знают, сколько стоит то, что им нужно для их корзины, и все.
4: Угу.
3: Ну, я сейчас... Прям, понятное дело, что очень жестко утрирую, но имеется в виду, чтобы там разбираться в финансовой терминологии, разбираться в инвестициях, разбираться, куда лучше вложить и почему страхование действительно нужно, им для этого, ну, у тебя огромная миссия. Им просто нужно это доносить, и это учить, и это объяснять, и их вести еще и за руку долгий промежуток времени.
4: Да, ну, скажем так, я считаю, что ко мне приходят люди, те, которым действительно это нужно.
3: А, все-таки мы возвращаемся к первому вопросу сегодняшнего эфира. Кто клиент? Все-таки те, кто уже готов.
4: Наверное, да. Ну, нет, определенно есть у меня люди, которые вообще, да, они такие, я не знаю. я имею в виду, тем нужно, они, может быть, сами не осознают, что им нужно, но я пришла в их жизнь, и я раскрываю им эту сферу, скажем, вот так вот. Не то, что ты имел в виду, допустим, они идут ко мне с потребностью, мне надо, да, такие тоже есть. Но больше всего, скажем так, именно люди, которые еще сами не знают, а я им вот это подсвечиваю, этот вопрос. И я вообще считаю, что если есть возможность поиграть в какие-то классные трансформационные игры,
3: надо бежать и играть.
4: Да, играйте, потому что на вся жизнь игра, а здесь тебе дается такой шанс, как бы тебе, может быть, это потом откликнется таким опытом классным. Вообще супер. И плюс новые знакомства, и еще и кайфанешь, и время проведешь.
3: Да, и самое главное, мы сейчас прям нахваливаем трансформационные игры, но я, правда, я не верю там во всякие вот эти вот эзотерические расклады, но прикол в том, что... Я не знаю, как это работает, но это работает. Моя любимая фраза. Всегда на поле, за столом, на игре собираются люди, которые вот прям как будто бы очень тебе нужны.
4: И да.
3: Либо они тебя очень сильно зеркалят, либо они прям тебе помогают, и потом вы еще после игры уходите пить кофе, и у вас какие-то новые проекты создаются. У меня просто это было. Я наблюдал, как у меня... Я говорю, как вы собрались? Я же, ну, не думал, что... А вот так вот... не знаю. У меня вот вопрос. Почему твоя игра, которую ты ведешь, она такая околоэлитарная? То есть в нее так просто не поиграть. Ты сказала, что в нее можно поиграть только благодаря человеку, который ведет, который пригласил на игру.
4: Да, ну потому что это разработка именно нашей компании. Цель раскрыть потребность, да, показать миру. Ну, не знаю, мы же все делаем, скажем так, свою работу. Вот, ну, изначально, да, от души как бы должно быть любимую работу, но мы все за это как бы получаем монетизацию, правильно?
3: Да.
4: Вот, и мы обучаемся на проведении этих игр, то есть а подарить кому-то, и кто-то будет просто брать за это деньги, у нас игра бесплатная. А кто-то может воспользоваться немножко другим способом, поэтому игра никуда не продается. Есть детская, есть взрослая.
3: О!
4: Да.
3: Ты сама придумала мне следующий вопрос. Детская. Объясню. Это сейчас триггерная точка для меня. Почему? Потому что ту игру, которую веду я, уже не буду ее рекламировать, но все-таки она со знаком 18+ идет. Но у меня была игра однажды, когда у меня сидело две девочки и мальчик. Мальчик, причем залетный. Я не знаю, как он попал, ему 16 лет, и две девочки, одной 18, другой 19, и я понял, что я не готов на эту аудиторию вот здесь вот работать. Им надо вот куда-нибудь к другому эксперту, я с ними, вот мне надо чуть-чуть других людей. Я вообще поставил, у меня вот во всех соцсетях написано, я вот веду, игра такая-то 21+. А здесь вы с детьми работаете? Это какой возраст?
4: Да, мы работаем. Это начиная от 7 до 12 лет. Это детская игра. Ну, смотри, она учит здесь ребенка вообще...
3: Что она дает ребенку при этом?
4: Да, она учит его понять, что такое деньги.
3: О!
4: Да, вообще для чего они нужны?
3: Не думали ли вы свою игру вводить в современных средних образовательных учреждениях?
4: Мы проводим.
3: Да?
4: Да.
3: Сейчас расскажешь, давай про игру сначала.
4: Да, в общем, она дает ребенку понять о том, как приходят деньги, как они зарабатываются, что вообще такое деньги, как с ними жить. Вроде на таком простом уровне, да, но у них также есть свои цели. Они там должны есть... траты у нас, да, которые обязательные, а есть необязательные. И вот цель игры — закрыть сначала обязательные, и только потом ты можешь тратиться как бы на то, что на свои хотелки.
3: На печеньки.
4: Да, на печеньки. Но у всех разный уровень.
3: Так.
4: Ну, ты сам понимаешь, если играют дети в 7 лет, это одно. Если играют дети в 12 лет, это другое. Да, мы проводим. У нас разрешено Министерством финансов. Мы можем прийти с одобрением любой школы, в любой класс провести эту игру. Ну, вот на вот
3: я могу
4: возраст...
3: вас пригласить?
4: Да.
3: Для молодежи, для... в подростковом молодежный клуб провести такую тему?
4: Ну, с какой возраст?
3: Все понял, то есть до 12.
4: То есть, да, ну просто если наша игра, допустим, на возраст взрослая, она пойдет от 16, уже можно вот эти вот старшие классы в целом, как бы, я бы, наверное, и начала, скорее всего, с моей игры, а потом уже приводить на твою игру.
3: Понял. Тогда, любая трансформационная игра начинается с запроса. У вас тоже самое.
4: У нас есть цель, не запрос, цель.
3: А, то есть можно без запроса, можно вот как игра, условно, как... денежный поток, как он называется, когда можно без запроса зайти и вот побегать по вот этому колесу.
4: Ну у нас немножко...
3: Понятное дело, что...
4: У нас именно достичь цель. Ага. Каким ты будешь идти путем, никто не знает, что ты выберешь.
3: То есть ребенку не надо формировать цель? Я вообще к этому вопросу подойду.
4: А, почему?
3: Запрос имеется в виду.
4: Нет, цель. Нет. Ну, ты... потому что для ребенка это именно знакомство, конечно, это обучающий такой план.
3: Вопрос с другой стороны в таком случае. Родители как отзываются об игре после того, как их дети поиграли?
4: По-разному.
3: Есть ли отзывы, есть какая-то информация?
4: Ну, вообще, мы стараемся делать так, чтобы родители присутствовали на игре и в роли наблюдателя. И им потом, ну, бывает, конечно, где, если ты приходишь в школу, там, без родителей, и дети приходят и сами уже делятся своими эмоциями, что они поняли, во что они сегодня играли, и начинают у родителей спрашивать какие-то вопросы, и некоторые родители говорят спасибо, что вы провели, потому что мы даже не знали, как подойти к теме.
3: Спасибо, мы сами много чего нового узнали.
4: Да, ну и потом, получается, родители же выходят на тебя, и ребенок получается такой проводник, и ты уже раскрываешь сферу в семье, как бы дальше уже получается, ты выходишь на взрослых, взрослые тоже потом приходят на игру. Это, ну, ты не знаешь, как здесь пройдет.
3: Шикарно. У меня просто такая история однажды была, когда я вел детям, меня пригласили в качестве ведущего провести детям мафию в день рождения ребенка. Родители за соседним столом сидели, ржали над этим всем процессом. И потом папа ко мне подходит и говорит: а для взрослых ведете? Только нам пожестче надо, повеселее. Вы, конечно, их троллите, но нас также нам можно еще сильнее. Я такой: все, без проблем, берите номер. Ну, то есть, здесь такая же история. Слушай, ну это круто. Я бы сказал, это даже какая-то... Ну, я слово «миссия» не сильно люблю, но здесь максимальная социальная значимость, когда вы детей погружаете... как раз-таки в осознание, что такое деньги, как с этим работать и для чего они нужны.
4: Ну так у нас почему затык-то у взрослого получается потом с деньгами? Потому что никто там тебе не рассказал вообще, что это такое, поэтому...
3: У нас, ну мы с тобой примерно ровесники, но, к сожалению, мы из того времени, того поколения, ну когда и наши родители особо в финансовых вопросах не сильно сильны.
4: Ну да, ну я скажу, мне нечего скрывать. И когда я пришла в сферу страхования жизни, я только тогда вообще начала формировать свой финансовый бюджет. Я начала вести расходы, доходы. Я начала создавать себе там подушку безопасности. То есть, что я только к 34 годам поняла вообще, что надо было делать, и что у меня столько времени профукано, и я бы могла быть там уже, ну, на другом уровне, я это понимаю. Но каждому приходит информация тогда, когда она нужна, или, видимо, когда ты можешь ее осилить и сделать. И поэтому, да, для меня классно проводить с детьми такие разговорчики, потому что сейчас очень умные дети, реально, они такие классные. Ты им вопрос задаешь, а он с такой философской точки зрения тебе отвечает. Ну, они прям... И есть такие дети, которые не раскрываются в семье. Ну, допустим, у меня сын со мной не будет разговаривать, но он задает вопросы редко, но метко. А вот когда он встречает какого-то другого человека, он открывается ему со всей душой. И вот чаще всего какой-то у детей барьер, да, родителям не все рассказать. Есть. Да, и вот когда они тебе приходят, и вот так вот, а скажите это, а вот я думаю вот так вот, и такие иногда классные мысли подкидывают, ты такой: да, давай там чуть вместе узнаем, давай там еще, а как можно было вот так? Ну, короче, я люблю детей, они очень прикольные.
3: Это оптимистичная нота, очень прям. Ну, потому что встречаешь больше там, типа, а, дети, они сидят в своих тиктоках. Оказывается, нет.
4: Нет.
3: Они максимально еще мыслят. И некоторые даже поглубже, чем некоторые взрослые.
4: Да.
3: Отлично. Спасибо тебе большое за эфир, но мы еще не заканчиваем. У нас будет еще такая традиционная история. Ты впервые на радио?
4: Да, я впервые на радио.
3: сейчас у тебя будет своя трансформация. И у меня есть традиция. Я некоторым гостям отдаю свободный микрофон. Все, что хочешь сказать, передать приветы, напомнить кому-нибудь про долги, вообще все, что хочешь, все в твоих руках. Микрофон остается включенным только у тебя. Для пущей убедительности свой я выключу и даже подвину и послушаю Ксению на радиошок. Готова?
4: Готова.
3: Отлично.
4: Друзья, что я хочу вам сказать? Во-первых, я желаю, конечно, всем здоровья. Это самое главное, что есть у нас в жизни. Мы, да, это наше единое целое. Заботьтесь о себе, о своих близких, кого я зацепила, кому интересна эта сфера, кто хочет разобраться, пишите мне ВКонтакте, в личные сообщения. Я рада каждому человеку. Вот. Безумно благодарна за приглашение, Лёш, тебе. У меня сбылась мечта. Может быть, кто-то видел, читал уже мой пост. Когда-то 10 лет назад я загадала такое желание. И сегодня я тут. Но мы не останавливаемся. Метим дальше. Идем дальше. Жизнь прекрасна. И любите, цените, уважайте друг друга и идите к своей мечте, несмотря ни на кого, несмотря ни на что, потому что в этой жизни все реально. Вот. Всем добра.
3: Спасибо огромное. Дамы и господа, на днях в группе ВКонтакте «Радио Шок» появится запись сегодняшнего эфира. А это значит, что его можно переслушать. И ну, мы там много чего такого важного, ты важного рассказала, благодаря мне, потому что я задавал соответствующие вопросы. Вот, и ссылка на Ксению, естественно, и в анонсе, и ссылка будет как раз-таки в записи эфира. Можешь продиктовать номер, если надо, или там просто ВКонтакте тебя очень легко найти. Правильно?
4: Да, ВКонтакте мне очень легко найти, ну и номер как бы без проблем. 8-921-883-0205.
3: Приглашайте на кофе Ксению. Спасибо огромное.
4: Спасибо тебе.
3: На связи, друзья мои. Вот такой вот эфир. Всем отличных выходных. Воскресенье еще не закончилось. В Питере погода шикарная. Это значит, что улица ждет вас. Можно выходить, гулять и слушать в наушниках радио Шок. Пока.
4: Пока.

0: RadioShock.ru.
1: Bond.

мелькает свет. Идешь на ощупь под журчание рек. Солнце скрыто, но звезды зовут. Шаги по мглу и вновь зовут.

Питере лето. В Питере лето.

взъерошенные. Если вдруг для счастья надо, ты иди по головам, да. Веселей быть вельзевулом и возвыситься над стулом.

что сказать, ты скажи. Если есть показать, покажи. Если есть что сказать, ты скажи. Если есть показать, покажи.

тачка. Чаем беда осталась одна пачка.

растратил очень много самого себя. По бессмысленным словам, по холодным сердцам, по пустым головам тех, что делали вид, что идут со мной рядом, а на самом деле просто травились тем же ядом. Тех, что так же, как и я, запутались в проводах головами и сердцами, но не в силах понять мой страх.

доносит. Я уже не уверен, что смогу остаться до конца тебе верен. И когда ты придешь, ты можешь не узнать то, чем ожидание меня заставило стать. Тебя может обмануть даже цвет моих глаз, но в нашем положении ошибиться можно.

Моя бедная молодость, но нам ли тонуть в бытовухе? Мы еще многое можем, нам только бы расправить крылья. Нам отражать бы дрожи, пока нас еще не зарыли в землю, как непригодных, списанных, лишних, ненужных, неадекватных, немодных, неизлечимо простуженных. Пой, моя бедная молодость, все обязательно будет тем, чьи сердца не остыли в холоде. Вселенная дарит...

На улице мерзко, скользко и холод. Под белым покрывалом прячется город. Я спускаюсь в метро, где-то на Кольцевой.

Я в шоке. RadioShock.ru. Погас.

Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

красном платье, по выкройке из бурды, где отец еще от нас не ушел. Я пью из колонки после лапты, и все хорошо.

Пошляк, дохляк и юза. На третий год ты поняла, что не видать Land Cruiser.